Потому что где-то во Вселенной

знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгия. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле, наши.

0: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темная ночь.
0: На радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это...

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел прокопченные гарью и пылью тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

офицера. Сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй.

0: я с этого буду иметь?
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

очень веселая.

0: это будет мой последний день.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Было время, было, как его забыть?

какое время улетело из двора. Ой, но это ж было, как вчера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безопасность.

0: чувствительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона «#125» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный «#125». Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер «#125» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора «Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните «#125» и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: На радио Шансон реклама.
1: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
2: После 45 многие...

0: скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
0: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
0: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. #125, консультации анонимные. #125. Как работает «Союз-Аполлон»?
0: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
0: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните #125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. #125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: саду.
1: Уж так мы все распределили, что под музыку у нас практически все происходит. И выходной в том числе. И это прекрасно, что праздники так располагаются, что за праздничным днем выходным еще выходной, и еще потом будет выходной. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Для тех, кто чуть-чуть подзапутался, календарь показывает 13 число, 13 июня. Это суббота на радио «Шансон».
0: Последняя на станции изба. Смородина в саду набрала силу.

Мужская бравада на радио «Шансон». В этой композиции голос Алены Петровской звучит накануне. Алена к празднику и в праздник устроила премьеру с казачьим ансамблем песню «Русская душа». Выпустила, так что во всемирной паутине уже можно послушать, оценить. А у нас в эфире целый мир на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

О том, что все будет как надо, Алексей Петрухин пропел на волне хорошего радио. Очень трогательно поздравил накануне Алексея и всех своих поклонников с Днем России. Ну вот, вот прям дословно. Когда мы слышим слово «Родина», то каждый вспоминает что-то свое. Место, где он родился, вырос или где прожил много лет. Пусть день ото дня и год от года наша страна становится только прекраснее, говорит Алексей Петрухин. Вот уж точно, пусть здесь все будет как надо. На белой карете слушаем чуть позже, белые розы услышим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутина.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Песня так и называется «Сердце на костре», звучавшая в эфире «Хорошего радио». Дальше у нас «Ни к чему нам беды и печали». Песня дуэтная Анатолия Полотно и Феди Карманова. И вот чем могут похвалиться ребята. Перед праздниками выложила во всемирную паутину очередную часть, третью по счету, в дикие нехоженные дали о своих похождениях на охоте и рыбалке. Так что можно тем, кто интересуется, посмотреть.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Запланированная программа авиаперевозок выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Росавиации. Авиавласти страны и руководство аэропортов постоянно контролируют ситуацию с поставками энергоресурсов в авиагавани. В начале июня в ряде аэропортов Южной и Центральной России вступили в силу рекомендации, запрещающие иностранным перевозчикам заправляться впрок. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других городов. После начала конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо растут в большинстве стран мира. Некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией. Об этом РИА Новости заявил замминистра иностранных дел азиатской страны. Сейчас прямых рейсов на островное государство нет. Местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо. В зимний сезон планируется начать чартеры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Кроме того, решается вопрос стыковочных рейсов через Стамбул. Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения торжественно открыли на курорте «Роза Хутор» в День России. Юные участники праздника и их родители смогли первыми бесплатно покататься на новом аттракционе. На колесе установили 24 шестиместные кабинки, один оборот длится около 12-15 минут. Через панорамные окна с высоты 51 метра открываются виды на Кавказские горы и долину реки Мзымта. Во всех кабинках работают аудиогиды. В перспективе часть кабинок планируется сделать экстремальными. В них установят стеклянные полы. Некоторые оборудуют искусственным интеллектом. ИИ-помощник будет разговаривать с посетителями, отвечать на вопросы и даже предложит гостям спеть караоке с видом на горы. Колесо будет работать круглогодично, а температура внутри кабинок останется комфортной для посетителей. Кондиционер настроят в зависимости от погоды и сезона. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, днем ожидается дождь до плюс 27. Евгения Неркушева, радио «Шансон».

О земных законах. Песня «Стой» на волне хорошего радио. Не только закон гравитации в действии по-прежнему, но и закон времени никто не отменял. Остановить время невозможно, и то, что было накануне, во вчера и осталось, нам можно лишь повспоминать, как было хорошо, как праздновали, как радовались Дню России. И сегодня просто отдыхаем. Очередной день. Суббота на календаре, 13 число, в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте. Отдыхаем вместе.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

«Белый пароход» в исполнении Александра Новикова на волне хорошего радио. Нужно похвалить поклонников «Метро», потому что усиленное голосование дало свои результаты в хит-параде «Шансон года». На этой неделе песня Александра Новикова добралась до первого места хит-парада. И если ваш покорный слуга не ошибается, такого не было очень и очень давно. Так что молодцы, хорошо постарались. Теперь остается голосовать так, чтобы песня там закрепилась на вершине хит-парада. Ну, все услышите, кстати говоря, что в хит-параде происходит в 11 часов по московскому времени на волне радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

У Иры Круг в этом летнем сезоне пополнение в семье. Вы же знаете, как сильно Ира любит собак. Вот, судя по всему, к ее пуделю прибавился еще черный щеночек Грифона. Наверняка с этими собаками будет продолжать гастролировать по всей нашей стране Ира Круг. Песня «Ищи нищий» побывала в эфире хорошего радио. Ну, а следующая появляется в эфире под названием «Королева».

0: радио «Шансон».
1: Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

А такси. Валерий Курас на волне хорошего радио. Но если говорить про наш легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон», одним такси тут явно не обойтись, потому что в октябре нам надо с вами будет переместиться из России в Турцию на Солнечный берег. С 24 по 30 октября фестиваль пройдет именно там, в Турции, на берегу Средиземного моря. Много-много артистов. Заходите за подробности на наш интернет-сайт radioshanson.ru, чтобы прочитать, кто к нам присоединится. Для лиц старше 12 лет эта услуга. Особое предложение для семей. Кстати говоря, только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают абсолютно бесплатно.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Треть совершеннолетних россиян хранит в кошельке от 1 до 3 банковских карт. При этом почти половина регулярно пользуется лишь одной, сообщает РИА Новости. 22% граждан имеют от 4 до 5 карт, 11% владеют 6-10 картами. Более 10 карт оформлены лишь у 5% респондентов. Отмечается, что количество оформленных карт заметно превышает число реально используемых. Главной причиной оформления нескольких карт россияне называют желание получать максимальные бонусы и кэшбэк. Кроме того, многие держат дополнительную карту в качестве резервной на случай технических сбоев. Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, который ограничил общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. В нем появились такие направления, как нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика и эмбрионология. Документ вступит в силу с 1 сентября. Специалисты будут проходить профессиональную переподготовку и аккредитацию. С сентября следующего года в перечень официально добавят паллиативную медицинскую помощь. Организовывать детские летние лагеря в школах предложили в Общественной палате. Участие в таких программах должно быть добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату. По задумке специалистов, школы могут использовать часть летнего периода для технического обслуживания, а в остальное время функционировать как центры детского развития и досуга. Ослабление жары в Москве начнется уже завтра. Погода будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди с грозами, местами град, заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, преобладающая дневная температура составит плюс 20-25 градусов. До июля жара в столицу не вернется. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26. Курс доллара на праздничные дни 71 рубль 91 копейка, евро 82,97. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну, не зря же в народе говорят, от сумы и от всего остального не зарекайся. И от дороги тоже отказываться не стоит. Раз ступил на нее, проведет туда, куда ведет. Именно так будет называться следующая песня «Дорога». В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Календарь показывает субботу, а значит, вместе и, значит, отдыхаем. Под хорошие песни на радио «Шансон».

Инна Вальтер этим летом две песни задумала записать. Ту, что для нее сочинил Дмитрий Прянов. И еще плюсом дуэтный трек с Владимиром Ждамировым. Так что лето грядущее будет интересным в музыкальном плане, как ни крути. «Я чувство» кинул на алтарь. Слушаем на волне хорошего радио, следом за композицией, которая называлась «Лети».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Надо ли дополнительно объяснять, что прорываться лучше с хорошими песнями? И таких песен будет много в один прекрасный осенний вечер. 14 ноября на Лайф-арене мы соберемся на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Несколько часов любимой музыки, танцы до упаду и, конечно, отличное настроение, как без него. Возрастное ограничение 12+. Много артистов уже подтвердили свое присутствие, и группа «Лесоповал» будет на сцене «Разгуляем». Будет и Сергей Любавин. Его песня «Чужая любовь» зазвучит дальше на хорошем радио. Редактор

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Планирование тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Два коллектива вместе. Воровайки и Бумер. Обмани меня, название композиции. Воровайки, между прочим, раньше других артистов поедут на гастроли во второй половине этого года, не дожидаясь осени, стартует в августе. И расписали свою музыкальную жизнь уже почти до новогодних праздников. Посмотрите обязательно афишу, там очень много городов. Дикое танго, к слову, про танцы при луне. Дикое танго дальше звучит на хорошем радио. Ну а чуть позже...

0: Музыки много. Шансон один.
1: Когда простым

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Власти Грузии в первом квартале выдворили из страны 66 граждан России за нарушение миграционного законодательства. Это примерно столько же, сколько за весь прошлый год, сообщили в МВД республики. Общее число выдворенных мигрантов составило 904. Больше всего среди них граждан Турции, на втором месте граждане Индии. В прошлом году Грузия ужесточила миграционную политику, в частности, на законодательном уровне упростили процедуру выдворения нелегальных мигрантов. Около 8 тысяч рабочих мест создадут в Московской области благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций по запланированным проектам составляет порядка 95 миллиардов рублей, сообщила ТАСС зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева. Всего на экономическом форуме регион заключил более 40 соглашений. Проекты затрагивают, в частности, развитие роботизации, строительство промышленных боксов, создание новых гостиничных комплексов. Объемы бронирований отелей в Турции на июль выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Доля этой страны составляет 17% от всех зарубежных заказов. Средняя стоимость ночи составляет 13 330 рублей, сообщает один из сервисов для планирования путешествий. На втором месте Италия с долей 10%, третью строчку занимает Франция. Венгрия расположилась на четвертой позиции, ее популярность выросла за год в 2,5 раза. Пятое место удерживает Белоруссия. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Вы простите меня.
1: «Приходите в мой дом» — название этой композиции. Даже идею эту можно и развить, домыслить. «Приходите в мой дом» — удовольствие, счастье и радость, потому что без этих составляющих и дом, в общем-то, не дом. И песни хорошие «Приходите» обязательно, чтобы настроение было выше крыши этого дома. Гимназисточка, композиция, которая будет вместе с нами дальше. «Дайте мне чего-нибудь» тоже послушаем в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Поскольку суббота, послушаем вместе.

«Дайте мне чего-нибудь» в исполнении Сергея Трофимова, но на самом деле сам собирается щедро раздавать. Что происходит? Совсем чуть-чуть до знаменательной даты в жизни Сергея Трофимова. Юбилей надвигается. В этом году артисту исполнится 60. Вот этот серьезный срок хочет непременно отметить с поклонниками. Говорит, готовит нечто грандиозное. Но подождем. «Танцуй со мной, мама» зазвучала на волне шансона, а чуть позже и «Моя сладкая боль». Эта песня тоже появится на волне хорошего радио, потому что музыки много. «Шансон один».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Ваня Ванечка в эфире «Хорошего радио» сменит эту композицию «Чашечка кофе и аромат ванили». Хорошее просыпательное средство, но есть у нас средство более тонизирующее, по крайней мере, на один вечер, на 14 ноября. Что произойдет 14 ноября? На Лайф-арене в Москве всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Время запасаться билетами, а самые доступные из них – это на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника, а по-другому к «Разгуляю» относиться и невозможно. Осенью это действительно настоящий музыкальный праздник, где каждый становится частью этого шумного действия. Возрастное ограничение 12+. Так и знаете, много-много артистов к нам придет в этот вечер 14 ноября. И вы приходите.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Снова по деревне дождь идет.

0: Музыки много, шансон один.
1: Иногда в денек погожий длинный, два червонца, оборвав с куста,

а фаэтона нет. Денник брошен. Давай, приятель, не жалей денег. Пойдем помянем-ка твою лошадь.

сердца твоего» — название композиции, которая звучала на волне хорошего радио. Достаточно известная песня Сергея Куренкова, но для самого Сергея есть гораздо более важная композиция. Дело в том, что на концертах он поет песню «Женщина-воздух» вместе с залом. И вы не поверите, утверждает, никогда еще не получалось иначе. Счастлив, потому что каждый раз переживает особенный момент единения со зрителями. Та композиция, которая разыгрывается дальше на волне хорошего радио, носит название «Я не хочу тебя терять». Ее послушаем, и через несколько минут на волне шансона стартует выпуск новостей. А вот после него услышите позывные хит-парада «Шансон года». Пора узнать, кто на этой неделе на вершине.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: А ночам, как в детстве,

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество ДТП с мотоциклами в Москве уменьшилось на 10%. За 5 месяцев в столице зафиксировано 207 аварий с участием этой техники, сообщил Интерфаксу заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он призвал соблюдать ПДД, следить за состоянием мотоцикла и всегда надевать защитную экипировку. В Москве зарегистрировано около 130 тысяч мотоциклистов. В Госдуме предложили ввести персональный полис ОСАГО на водителя. С таким документом можно будет садиться за руль любой машины, сообщил глава Комитета по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сейчас, когда полис привязывается к транспортному средству, это выгодно, например, если в семье несколько водителей и один автомобиль. Такую возможность нужно сохранить, подчеркнул депутат. Но есть ситуации, когда в семье имеются автомобиль и мотоцикл, которым управляет один водитель. Таким гражданам приходится оформлять два полиса ОСАГО. Сроки бракоразводного процесса в России призвали увеличить минимум в 2 раза. Сенатор Наталья Косихина считает, что если в семье есть дети, сроки развода нужно увеличить с 3 до 6 месяцев. В остальных случаях с 1 до 3 месяцев. По мнению Косихина, сейчас процедура развода в стране слишком быстрая. Многие решения принимаются необдуманно. Иногда люди начинают жалеть о разводе, когда юридически семья уже разрушена. Косихина подчеркнула, что власти должны делать все для сохранения семейных ценностей и снижения количества разводов. В России была инициатива по подготовке ГОСТа на школьное питание, но идея пока не продвинулась. Об этом рассказал РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. В то же время активно прорабатываются стандарты в сфере детского питания. В течение 3 лет ожидается принятие свыше 90 новых ГОСТов по таким направлениям, как детское молочное питание, сухие смеси, соки, фруктовые и овощные продукты, напитки для детей, мясные и рыбные продукты, специализированное детское питание. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +27. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Если музыкальный хит-парад похож на поезд, то сегодня у нас состав получился разношерстный. Здесь есть романтика, легкое хулиганство, воспоминания, красивые полеты и даже несколько песен, после которых хочется срочно кому-нибудь написать или, наоборот, удалить переписку. У микрофона Рустам Ахметшин, мы начинаем. Лето еще не успело толком освоиться в календаре, а его уже делят. Новичками нашей музыкальной дюжины становятся Алексей Петрухин и Анна Семенович. Их песня «Раздели со мной лето» стартует с 12-й строчки. Получилась история без сложных сюжетов и драматических поворотов. Просто хорошее настроение, солнце, дорога и желание, чтобы теплый сезон длился немного дольше обычного. Впрочем, против такого желания человечество борется безуспешно уже много-много веков. Чтобы проголосовать, число 59 отправьте на номер 8909-955-1030. Шансон номер

0: Некоторые выражения живут в народе десятилетиями, а некоторые становятся названиями песен. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» продолжают занимать 11 место чарта. Секрет популярности здесь прост. Каждый слушатель может вспомнить человека, которому хотя бы раз мысленно адресовал именно эту фразу. Причем без уточнений. Он сам все поймет. СМС-код число 38.
1: Шансон номер 2.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Календарь редко вызывает эмоции, но все-таки бывает исключение. Александр Маршал и его песни «Эти даты» остаются на 10-м месте нашего хит-парада. Каждый хранит в памяти несколько чисел, которые не забываются даже без напоминаний в телефоне. И чем дальше идут годы, тем ценнее становятся такие воспоминания. СМС-код число 39.
0: Шансон номер 10.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Есть песни, которые хочется включить в машине, а есть такие, после которых начинаешь искать глазами крылья. Стас Михайлов с хитом «Летай» располагается на этой неделе на 9-й позиции. Трек получился светлым и вдохновляющим. Главное не воспринимать название слишком буквально. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 9.

Бывает, что дверь закрыта, бывает, что закрыта давно, но сердце почему-то продолжает вести переговоры. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» останавливается сегодня на 8-й строчке. Это история про настойчивость чувств. Иногда разум уже собрал вещи и уехал, а эмоции все еще стоят на пороге и нажимают на звонок. СМС-код число 54. Шансон.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть голоса, которые невозможно перепутать даже с просонья. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» продолжает уверенно держаться среди лидеров и занимает 7-е место. Такие истории не проходят фоном. Они требуют внимания к каждому слову. А еще после них почему-то хочется говорить чуть тише обычного. СМС-код число 40.
0: «Шансон»?

Похоже, Наташка окончательно стала самостоятельной героиней нашего хит-парада. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 6-й строчки. Если так пойдет дальше, скоро слушатели начнут интересоваться не местом песни в чарте, а биографией самой Наташки. И, честно говоря, это будет вполне закономерно. СМС-код число 51.

пятерке сильнейших остается работа, которая не любит прямолинейности. Чепик и Холос, песни «Не люби меня» на пятой строчке. Все самое важное здесь прячется между строк. Слушаешь и понимаешь. Когда человек говорит «Не люби меня», иногда стоит уточнить, уверен ли он в своих показаниях. СМС-код число 36. Шансон.

Любовные истории редко заканчиваются инструкцией по безопасности. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» расположился на 4-м месте. Трек напоминает: чувства – это единственная область жизни, где люди регулярно наступают на те же грабли и потом искренне удивляются результату. СМС-код число 47. Шансон.

0: Когда за плечами десятки лет на сцене появляется особая свобода. Михаил Шафутинский с песней «Последний полет» получает сегодня бронзу. В этой истории нет суеты. Она движется своим курсом, словно опытный капитан, который давно знает, где находится берег, и не собирается никому ничего докладывать. СМС-код, число 21.
1: Шансон номер 3.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все. Прости, ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Бриллианты «Пашок» цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: До вершины остается всего один шаг. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» расположился на второй строчке. Трек оказался из тех редких музыкальных гостей, которые заходят ненадолго, а потом внезапно обнаруживаются в голове на целую неделю. Причем обычно в самый неподходящий момент, например, во время серьезного совещания. СМС-код, число 35.
7: Шансон номер 2.
8: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

Согласитесь, сегодняшняя компания собралась что надо. Давайте вспомним каждого, а затем узнаем имя победителя. Алексей Петрухин и Анна Семенович уже делят лето, и, судя по настроению песни, делить собираются честно. «Раздели со мной лето» на 12-м месте.

0: Эдгар и Рада Рай продолжают выяснять, кто же все-таки зараза. Хотя подозреваемых становится все больше. 11-я строчка.
1: Бьем за даты, которые будут навеки в сердцах. Бьем за те маяки, что сердцам.
0: Александр Маршал напомнил про даты, которые невозможно забыть даже при очень большом желании. Эти даты на 10-м месте.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов предложил полетать. Хорошо, что только в музыкальном смысле. 9-я ступень. Алена Петровская еще раз доказала, что настойчивость иногда сильнее дверных замков. Сердце бьется в закрытую дверь. 8-е место. Владимир Ждамиров своим появлением добавил в эфир серьезности настолько, что некоторые чайники на кухне начали закипать уважительнее. У песни «Купола колокола» 7-е место.
2: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг продолжает укреплять популярность Наташки. Кажется, скоро ее узнаваемость догонит некоторых артистов. Чепик и Холос песни «Не люби меня» по-прежнему запутывают слушателей в тонкостях отношений на 5-й ступени.
1: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев напоминает, техника безопасности в любви существует только в теории. Обожгла любовь на 4-й позиции.
3: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются.
0: Михаил Шуфутинский уверенно держит курс своего последнего полета. На этой неделе у маэстро остается бронзовая медаль.
4: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик так высоко поднял «Лети, лепесток», что тот едва не приземлился на вершине чарта. Но сегодня пока только 2-е место. Тоже на этот раз оказался выше всех. Ответ узнаем прямо сейчас. 1-е место занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». Бывает музыка, которая цепляет припевом, бывает музыка, которая цепляет историей. А бывают песни, которые просто попадают в нужное настроение и остаются там надолго. «Разлетелись как птицы» — именно такой случай. И на этой неделе слушатели отдали ей 1-е место. Чтобы поддержать Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8909-955-1030. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Пусть хороших новостей будет больше, чем прогнозов погоды, а любимые песни встречаются чаще, чем сообщения от банков. До встречи ровно через неделю. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пока.
5: Шансон номер 1.
6: Разлетелись, как птицы, с тобой.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31.
8: Честныйзастройщик.рф.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на обеспечение детей и беременных женщин с сахарным диабетом медицинскими приборами. Речь идет о портативных системах мониторинга глюкозы. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря федеральному финансированию во втором полугодии 2026 и в первом полугодии следующего года все нуждающиеся будут обеспечены приборами. Рецепт выписывает лечащий врач-эндокринолог. Мера позволит обеспечить системами мониторинга свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч женщин. Всего планируется приобрести около 270 тысяч портативных систем. Количество вакансий со знанием китайского языка за 3 года выросло почти вдвое, показало недавнее исследование. 60% респондентов уверены, что владение китайским увеличит их доход как минимум в 1,5 раза. Медианная зарплата на таких вакансиях в прошлом году выросла до 102 тысяч рублей. Чаще всего среди соискателей со знанием китайского нанимали административный персонал, специалистов в сферах транспорта, логистики и продаж. Оборот общепита Санкт-Петербурга увеличился в 4 раза за последние 5 лет. В прошлом году открылось более 200 новых заведений, заявил ТАСС глава города Александр Беглов. Он отметил, что северная столица – лидер в стране по обеспеченности посадочными местами – 110 единиц на 1000 жителей. Петербург занимает 2-е место по обороту в сфере общепита. В городе работают около 10 тысяч таких предприятий. В прошлом году в рамках гастрономического туризма Петербург посетили без малого 2,5 миллиона человек. Сезон тополиного пуха завершается в Москве. Его средняя продолжительность составляет около 3 недель. Об этом сообщила представитель столичного департамента природопользования Елена Семенкова. Она добавила, что сам по себе пух не представляет угрозы и не вызывает аллергии, однако может накапливать на себе пыльцу других растений. Горожанам, у которых наблюдается повышенная чувствительность, лучше избегать прогулок в местах произрастания тополей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Меня убедили ребята из группы «Лесповал». Надо всех любить, и это понимание особенно ярко проявляется в выходной день. Да что там в эти длинные выходные? Так что отбрасываем все негативные мысли и настраиваем действительность под себя. Здравствуйте, с вами этот субботний денек проведу я, Ольга Шатрова. Желаю, чтобы в этом дне у вас не было места для скуки, но было время для отдыха. Порадую вас с песнями в исполнении Афины, Артура Руденко, группы «Дюна». Ну а прямо сейчас свое творчество подарит нам Алексей Брянцев. Песня «Загадаю тебя».

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: просто я устал.
1: И рядом быть сложно, и без нее невозможно. Пожалуй, это лучшее признание в любви. В самом начале этого месяца Артур Руденко отметил наступление лета сольным концертом и подарил возможность потанцевать, подпеть и немножко даже погрустить. А теперь осталось ждать новых выступлений артиста. Благо, что песни Артура Руденко звучат на радость нам, на радио «Шансон», и без лишнего ожидания. Сейчас отправимся в путь вместе с группой «Дзюна». Присоединяйтесь.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-30.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу, и избавишься от него на все выходные. Лето на радио «Шансон».

йога. Приключения — это базовые символы лета, создающие ощущение радости и какой-то беззаботности. Иван Заматаев ассоциирует лето с дорогой. Но и нам предстоит путешествие. По доброй традиции, каждую осень, вот уже более 20 лет, радио «Шансон» собирает друзей на праздники теплых песен. И в этом году душевная встреча состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник» Делюкс Гольф Белек станет эпицентром настоящего праздника. Спешу порадовать вас особым предложением для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тьма.
1: Вот наши желания не совпадают с Вилли Токаревым. Не хочу разбираться в политике, не на того училась. Лучше разбираться в вопросах чувств и отношений, и как тучи разводить руками, и как менять плюс на минус. Хороших вам выходных. Желаю, чтобы у вас был выбор отдыхать или в движухе предаться. Тишина или встреча. Вы на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес. Пелопоннес.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России активно разрабатывается ГОСТ на автомобильный туризм. В частности, эксперты дадут определение ключевым позициям. Что такое автотуризм и автомобильные туристические маршруты? Кто такой автотурист? Об этом рассказали в Центре стратегических разработок. В новый стандарт войдут рекомендации для путешественников: иметь в машине аптечку, средства навигации, знать, где расположены медучреждения по маршруту, проезжать не более 600 километров за 8 часов пути, останавливаться каждые 2-3 часа и так далее. Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял больше 200 миллионов звонков. Чаще всего у виртуального ассистента, созданного на базе искусственного интеллекта, спрашивают, как получить необходимые услуги и оформить документы. Также с его помощью передают показания счетчиков, записываются к врачу и направляют заявки по жилищно-коммунальным вопросам, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Цифровой помощник обслуживает 16 горячих линий и обрабатывает 3 миллиона обращений в месяц. Его база знаний насчитывает уже 1000 тем. Виртуальный ассистент работает на линиях столичного контакт-центра уже 12 лет. Искусственный интеллект находит информацию в 2 раза быстрее человека, что экономит время абонентов и позволяет операторам уделять внимание более сложным задачам. Самым востребованным безвизовым направлением лета остается Абхазия. Туристы выбирают ее за сочетание морского отдыха, горных пейзажей и доступных цен. Популярностью пользуются Гагра, Пицунда и Сухум, а также экскурсии к озеру Рица и в Новый Афон, пишут «Известия». Лидером массового летнего туризма по-прежнему остается Турция. Путешественников привлекают система All-Inclusive, широкий выбор курортов и развитая полетная программа из российских городов. Для семейного отдыха чаще выбирают Анталию и Белек, а молодежь предпочитает Бодрум и Мармарис. Стабильно высокий спрос отмечается на Египет. Несмотря на жаркую летнюю погоду, туристов привлекают доступные цены, формат «все включено» и возможности для дайвинга на побережье Красного моря. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +30. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

открыл новый час на радио «Шансон» песней легендой под названием «Владимирский централ». Вот как много граней в нашей жизни. И, по сути, жизнь – это вообще спектакль, где роли получаешь по ходу действия. Сейчас Вика Ветер нам подарит гимн о любви, который очень актуален, если вдруг именно сегодня, а может быть, именно в это мгновение влюбленные меняют статус. Горько кричим всем-всем-всем молодоженам, берегите и цените друг друга, находите компромиссы и будьте опоры друг для друга в любых жизненных ситуациях. Ну что ж, вы на волне радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. Рада, что этот денечек мы проводим вместе. Ну а мне остается напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» все-таки один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», «Турция», «Отель Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: В плавник шорох и легавая зона.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

«Утиная охота». Эту песню Александр Розенбаум часто использовал для финала своих концертов. Она становилась идеальным финалом, который закольцовывал эмоции программы и оставлял у слушателей надежду и драйв. Радио «Шансон» звучит для вас 24/7, 365 дней в году, и финал нам не грозит. Группа «Республика» в продолжении.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

зажигательно. Именно так и будет на танцевальном фестивале «Эх, разгуляя» 14 ноября в Москве в лайф-арене. Соберутся те, кто знает толк в искренних эмоциях и любит шансон по-русски. На сцену «Эх, разгуляя» выйдут легенды радио-шансона и новые звезды душевного жанра. Алексей Петрухин, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Анатолий Полотно и Федя Карманов, Александр Иванов, группа «Ронда», «Шаман», Игорь Саруханов, Эдуард Вуснудинов, Тамара Кутидзе, Михаил Шелик, Инна Марикова и группа «Новые самоцветы». Подарю зрителям несколько часов любимых песен и энергичных танцев, отличное настроение и заряд самых ярких и искренних эмоций. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru 12+.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Звучит как заклинание. Повторяй за мной, ты мой, твоя. Я очень запоминающаяся песня прозвучит и далее. После трогательных и глубоких песен о любви и судьбе Тамара Кутидзе выпустила яркую, дерзкую работу под названием «Девочки, он занят». Но это не песня, это прям манифест уверенной женщины, которая знает себе цену и не боится сказать прямо: «Любовь – это не игра».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Профориентацию для школьников предложили проводить на работе у родителей. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости. Планируется предоставить обучающимся право на 1-2 таких дня в течение учебного года, а работодателей стимулировать за проведение подобных мероприятий. По мнению Чернышова, это позволит сделать профориентацию эффективной, сформировать у школьников более реалистичное представление о востребованных профессиях, а также повысить престиж рабочих, инженерных, медицинских, педагогических и иных социально значимых специальностей. Американский клен исчезнет из столицы в течение ближайших 10 лет. Как сообщает Москва-24, городские власти планируют заменить его деревьями, характерными для средней полосы России. Все дело в том, что ясенелиственный клен считается инвазивным видом. Он быстро разрастается, вытесняет местные растения и нарушает природный баланс. Убирать деревья будут постепенно, во время благоустройства и озеленения, чтобы город не потерял зеленые насаждения. Всего в мегаполисе насчитали 32 вида растений, которые могут представлять угрозу для экосистемы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов, ясно, без осадков. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

«Без тебя» знаковая для Стаса Михайлова, ведь именно с этой композиции начался взлет его музыкальной карьеры. Стас признается, что многие композиции своего репертуара он уже перерос, но «Без тебя» продолжает исполнять, и зал всегда принимает ее с восторгом, ведь песня уже стала по-настоящему народной. Здравствуйте! Вы на волнах самой душевной радиостанции, в студии Ольга Шатрова. Как проходит ваш день? Празднично? Ну или же, как обычный выходной, в трудах и заботах? Помните, что мы сами режиссер своей жизни, и мы способны все изменить. Вот так-то. А я напоминаю вам, что музыки много, а шансон один.

словами Дианика, до сих пор сердце живет боль. И как здорово, что наши артисты способны искренне делиться наболевшим. Продолжим эфир культовой песни на все времена под названием «Седая ночь», которая стала символом эпохи конца 80-х. Вот интересно отметить, что в текущем году песня получила новую жизнь благодаря вирусной ИИ-версии. Нам же дорогая эта песня не только воспоминаниями, особое у нас отношение к исполнителю. Итак, Юрий Шатунов на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

мало расположен спорить с фортуной, когда она к нему благосклонна. Он становится недовольным и даже придирчивым лишь тогда, когда она поворачивается к нему спиной. Я вам желаю, чтобы госпожа Фортуна всегда к вам была благосклонна. Пусть удача станет верной спутницей и помогает вам во всех-всех-всех начинаниях. Не знаю, какую роль играет удача в любви. Главное, чтобы любовь была взаимной и не толкала за рамки закона. Максим Олейников продолжит эфир радио «Шансон». Песни нас толкают за рамки любви.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий!
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И на радио Шансона будет еще лучше, ведь в следующем часе нам предстоит приумножить отличное настроение. Эфирный чат уже распахнул свои виртуальные объятия и принимает ваши приветы, поздравления, признания. Программа только для вас ждет от вас участия. Под занавес этого часа еще успеем послушать песни в исполнении Настасьи Самбурской и Таисии Повали. В студии Ольга Шатрова. Я рада, что мы вместе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31.
9: Честныйзастройщик.рф.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Радио «Шансон».

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Контент с нарушениями правил дорожного движения предлагают маркировать. Как пишет ТАСС, до 2027 года этот вопрос проработают Роскомнадзор, Минтранс, МВД и другие ведомства. Планируется установить критерии оценки такого контента. Инициатива должна защитить россиян от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах. При этом уже в текущем году региональные власти обяжут организовывать в местных СМИ показ социальной рекламы, связанной с соблюдением ПДД. Стоимость приготовления окрошки на семью из 4 человек за год практически не изменилась. По расчетам Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», с начала июня традиционное летнее блюдо обойдется россиянам в среднем в 450 рублей, что всего на 0,2% больше, чем годом ранее. Сдержать рост помогло заметное удешевление картофеля, при этом подорожание колбасы, яиц и свежих овощей оказалось умеренным. За год спрос на клининговые услуги вырос до 20%. При этом к лету количество заявок на уборку увеличилось на треть по сравнению с весной. В топе запросов генеральная уборка перед отпуском, глубокая чистка полов, химчистка мебели и профилактическая дезинсекция. Об этом пишет «Российская газета». Кроме того, также на 20% вырос средний чек. Эксперты связывают это с удорожанием профессиональной химии и оборудования. Так, генеральная уборка однокомнатной квартиры обойдется от 7 до 16 тысяч рублей в зависимости от площади и степени загрязнения, трехкомнатной до 25 тысяч. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории. Об этом сообщает агентство Reuters. Предприниматель увеличил свой капитал после того, как SpaceX вышла на биржу. Компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов. С учетом Тесла и остальных активов, чистое состояние Маска превысило триллион долларов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».
0: На Радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Только для вас и еще для меня. Это самый лучший час в эфире радио «Шансон». Здравствуйте. В эфире Ольга Шатрова. Я вас приглашаю поучаствовать в программе «По заявкам». Ну и давайте по традиции заглянем в календарь. Что сегодня отмечается? Ну давайте с неофициального начнем. День божьих коровок. Загибайте пальчики. День швейной машинки. День маленького путешествия. Этот праздник, кстати, для любителей коротких поездок, прогулок по новым местам и однодневных путешествий. Он призывает отправиться в небольшое приключение, может быть, даже рядом с домом. Я очень надеюсь, что все эти праздники для вас не пустой звук, а еще надеюсь, что у вас найдутся и личные поводы для праздничного настроения. А посему напоминаю наш контактный номер плюс 7-909-955-103-0. Звоните по нему не надо, надо писать через портал Макс или через смски. Ну и давайте начнем мы с поздравления. 13 июня родился Геннадий Жаров, наш добрый друг, замечательный человек, артист, чьи песни для многих стали по-настоящему близкими. Простые, душевные, наполненные особым теплом, такими они остаются и сегодня. Увы, Геннадия Викторовича не стало в 21 году, но его музыка по-прежнему звучит на радио «Шансон». Помним, слушаем и любим. Его песня «Ушаночка» для вас.

Продолжается программа «Только для вас». Второй день наших длинных выходных. И, знаете, отдыхать тоже надо уметь. Вот, кстати, сегодня отмечается праздник Куролеса, в день шалости и безудержного веселья. В этот день можно устроить веселую вечеринку с друзьями или даже бой подушками с домочадцами. Выбирайте вам в любом случае, а можно просто поучаствовать в программе по заявкам «Только для вас» на радио «Шансон», тем самым тоже отметить и покуролесить. Итак, второй день. Празднуем День города Перми и России. Для нас это один из самых главных праздников. За столом наши флаги, произносим тосты. Это Михаилы, Наталья, Алексей, Светлана, Инна, Зинаида. Ну, а за подписью очень хорошо мы. Вот так вот. Привет летит Суздальский район, село Новое, всем односельчанам с днем села и моему любимому мужу Максиму Малыгину, моей любимой семье. Паярковым, Вагнер, сынульке и Захарке. Увы, без подписи. Руслан передает теплые слова своей девушке Наташеньке, которая ждет и любит меня, как и я ее. Наташенька знает, и у меня единственная такая. Ты моя любовь, моя душа и сердце. Ты самая красивая, самая умная. Ты та, без которой моя жизнь просто немыслима. Ты, Наташенька, моя королева. Ох! Прям, чтобы вам каждый день такие слова говорили. Привет летит от Ирины в адрес любимой мамочки Людмилы Николаевны. Она сейчас возвращается домой с дачи. Ну и привет бабуленьке Катюше. Я безумно рада приезду моих родных крестной и сестренки. Люблю вас, мои родные. Увы, тоже сообщение без подписи. Привет летит от Ирины в адрес любимой. Так, это было передано. И привет любимой жене Леночке. Я ее очень люблю. Тоже, увы, сообщение без подписи. Делайте выводы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
3: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт, 158. Остановка РКБ.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Вот я знаю, что для многих этот день не просто выходной, а праздничный выходной. И давайте поздравим именинников. Передайте, пожалуйста, поздравления нашей Елене Павловне Цириль. Или Цириль, у нее сегодня день рождения. Елена очень талантливый человек, рукодельница, никогда не сидит без дела. Именно она прививает любовь детей и взрослых традиционным народным промыслом. Свято хранит традиции мастеров, и в то же время она любитель творческих экспериментов. Дорогая наша Елена Павловна, мы, твои коллеги, желаем тебе новых творческих идей, удачных проектов и талантливых учеников. Это коллектив Дворца культуры села Северного. Сердечно поздравляем любимого племянника Александра Ломакина с днем рождения. Счастья, здоровья ему и его замечательным родителям. В станице Голубинской огромный привет. Так, привет из Ленинградской области в город Никольское Тосненского района. Сегодня собрались на даче, отмечаем юбилей нашему другу Александру Алексееву. Хотим поздравить его с 55-летием и попросить поставить хорошую песню. Это Ольга и Игорь, да, обязательно. А вот Александр к нам обратился с желанием поздравить и брата. Ну, правда, заранее. Давайте так, мы все-таки соблюдем традиции и дождемся от вас уже завтра сообщения с поздравлениями, а главное, указанием имени именинника. Ну и поздравляем крестника Артема Скобелина с днем рождения. Желаем море счастья, любви и удачи. Это крестная Оля и крестный Коля. Программа по заявкам продолжается.

ребятам по заявкам продолжается. Всем хорошего вечернего настроения желает Александр из Иркутска. А вот Ивану Васильевичу очень понравился праздник короткого путешествия, потому что он работает инструктором по вождению. Короткие путешествия каждые 2 часа. Привет всем инструкторам и ученикам. Хочу передать привет всем жителям своего любимого города Северодвинска. У нас плюс 29 в этот субботний летний день. Мы с друзьями спасаемся от жары на берегу Белого моря и купаемся и слушаем лучшую музыку на волнах радио «Шансон». Это Роман Буров, город Северодвинск. Ребята, огромный вам привет! Ликую вместе с вами. Ну, на самом деле, у нас тоже очень даже жарко, поэтому не хвастайтесь своими плюс 29. Ну, а теперь под прицелом нашего внимания именинники. Дуру Тудуповну поздравляем с юбилеем. Ей 75 лет исполняется. 30 лет она проработала в школе учителем физики и математики. Она мама 6 детей, бабушка 18 внуков и прабабушка аж уже 13 раз. Вот это да! Пусть в вашем сердце всегда цветет весна, здоровье будет крепким. Ну а рядом будут только те люди, которые ценят и любят. Спасибо, что ты есть у меня. Это с наилучшими пожеланиями дочь Ангелина. С 40-летием свою доченьку Екатерину Шарапову поздравляет. Желаю самого крепкого здоровья, любви, счастья, мира, благополучия. Очень любим тебя, родная. Мама и папа Хирдинова, сестра Наталья с семьей и все-все-все близкие и родные. Это город Дедовск.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Ну, а мы продолжаем настраивать отличное настроение благодаря программе «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Итак, приветы, приветы Андрею Миренкову. От Аленки передано. Привет моей тетушке Ирине. Мы с ней совершили большое дело. В эту адскую жару выпололи, наверное, да? Две грядки моркови. Это Анастасия Кузнецова. Девочки, вы большие молодцы. Любимому мужу Александру привет от Анны Белецкой Маликовой. Привет из Волгограда. Любимым теще и тестю Забаденовым. Отдыхаем у них на даче. Увы, без подписи. Привет моему любимому мужу Игорю Попову. Поздравляю с долгожданным отпуском. Мы сейчас на своей даче слушаем радио «Шансон». Люблю его. Ты у меня самый лучший муж на свете. Замечательный и любимый. Все будет хорошо. Это Надежда из Иркутской области, город Усть-Илимск. Ну и привет своей любимой семье, мужу Евгению. Он вернулся с вахты нашим сыновьям, Захару и Матвею. Люблю безумно, ценю навечно.

Я чувствую, что там поют и веселятся в селе Труновском, потому что летит от Виталия привет жене Марине и признание, что он ее очень-очень любит. Привет и хорошее настроение в город Зерноград дедушке Саше Рухло от внука Игоря Передна. Любимый привет Наталье Поляковой в город Курчатов. Наташенька, моя родная, я тебя люблю очень сильно. Мне, кроме тебя, никто не нужен. Ты лучше. Передаю привет моему мужу. Хочу сказать, я его очень сильно люблю. И с каждым годом все сильнее и сильнее. Вместе мы уже 30 лет. Это Марина. Привет любимой супруге Марине Думсовой, которая сейчас трудится на участке. Я ее безумно люблю. Ну, мне кажется, песня будет в тему. Не забывайте дарить цветы.

подходит к своему логическому завершению программы по заявкам, но закончим мы ее красиво вашими приветами и поздравлениями. Поздравляем сыночка Артема с днем рождения, желаем счастья, благополучия, здоровья, исполнения желаний, а за подписью «Мама, папа, брат Максим». Поздравляем и Дарью Николаевну с днем рождения, желаем здоровья, счастья, благополучия, мы тебя очень любим, это вся твоя большая семья. Поздравляем любимого сына с днем рождения, Саша, мы тебя очень любим, это родители. Поздравляем с днем рождения Александру Шипуля. Хочу пожелать любимому мужу богатырского здоровья, благополучия, удачи во всем и всего того, что сам себе пожелал бы. Спасибо за то, что ты у меня есть. Это жена Елена. Ну и с днем мебельщика, нашу организацию, наших директоров Андрея Андреевича Хараджа и Романа Андреевича Дмитрия Сергеевича и всех коллег. У нас самый лучший коллектив. Принято. Передаю привет подруге Зинаиде, это Тамара, и привет любимой жене Елене от Дмитрия. Я тебя очень люблю. Ну и привет нашей компании Володе, Наталье, Александру, Оксане, ну и Эдуард с дочерью Викторию. Мы на берегу реки, жарим шашлыки, отдыхаем. Это Эдуард. Ну что ж, программа подошла к концу. Встречаемся, если что, в 21:00 в вечернем выпуске только для вас.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: вкусом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новый механизм жилищных вкладов могут запустить в России с 1 января. Такой законопроект доработали в Госдуме, пишет агентство Prime. Россияне получат возможность открыть специальные вклады для накопления средств на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Кроме того, деньги можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Отмечается, что средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер страхового возмещения составит 10 миллионов рублей. 4000 единиц современной техники появятся в обновленных школах Москвы. Оборудование поможет изучать принципы физики, механики, программирования, моделирования и электромеханики. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, школьники, увлекающиеся инженерией, будут использовать станки лазерной резки и гравировки, 3D-принтеры и сканеры. Они смогут создавать и печатать объемные модели. Для начинающих программистов будут доступны учебные мини-роботы в виде божьих коровок. А для продвинутых учеников подготовят расширенные робототехнические наборы для сборки мобильных и механических моделей, а также беспилотников. В Саратове построят новый современный железнодорожный вокзал. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, проект предусматривает восстановление исторического облика вокзала образца 1871 года. Здание планируют воссоздать с учетом современных требований к транспортной инфраструктуре, пишет «Парламентская газета». Обновленный вокзал станет крупным транспортным хабом. Строительство здания планируется завершить до конца года. После этого начнутся отделочные работы и установка оборудования. Ожидается, что первых пассажиров новый железнодорожный вокзал Саратова примет в апреле 2027 года. Курс доллара на праздничные дни и понедельник – 71 рубль 91 копейка. Евро стоит 82 рубля 97 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

от самых чугунных ворот. Начинается добрососедство, в этом дворике счастье живет и останется детям.

Я тут весной побывала на экскурсии по коммунальным квартирам в Питере. Петербург, конечно, остается городом контрастов. Роскошные дворцы и коммуналки, красивые фасады бывших доходных домов в центре и в них же тесные каморки. До сих пор коммунальные квартиры существуют, там живут люди еще с времен СССР. И они с грустью вспоминают, как 30-40 лет назад соседи оставляли двери открытыми, а по коридорам бегали и играли дети. Конечно, без конфликтов не обходилось, но люди старались жить дружно. Далее нас ждет путешествие в прошлое, уже благодаря Александру Новикову. С вами по-прежнему я, Ольга Шатрова, и радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

кого-то статус женатого человека – это непреодолимая преграда, а для кого-то жена не стенка, можно и отодвинуть. Я лично за первый вариант, потому что рано или поздно и тебя может подвинуть тот, кто однажды это уже сделал. Далее. Олег Газманов гарантирует нам танцевальное настроение. Я же хочу пригласить вас на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляет» 14 ноября на Лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и танцевать с любимыми артистами. Приобрести билеты можно на нашем сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+. Учтите, когда будете приобретать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: для нас.
1: Мир для нас. По-настоящему невероятные перемены приходят в жизнь тогда, когда ты решаешь управлять тем, над чем у тебя есть власть. Вместо того, чтобы стремиться контролировать то, что не подвластно, сейчас перенесемся на Дерибасовскую улицу, ведь там, как утверждает история, открылась пивная. Стоит сказать, что в одноименном фильме эту песню исполнила Марина Журавлева. Сейчас мы ее послушаем в исполнении Валерия Кураса.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Рада Рай на радио Шансон с песней «Без любви секунда верста». Для нас расстояние не имеет значения, ведь радио Шансон доступно как в FM-диапазоне, так и в интернет-пространстве. Продолжит эфир Марк Бартон. Психолог, писатель, телеведущий и певец. В минувший четверг Марк Бартон заглянул в гости к Артему Демину и Марине Дымовой. Если пропустили, не расстраивайтесь. Совсем скоро запись эфира будет в доступе на нашем сайте. Ну что ж, «Летай» — песня звучит для вас.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Чтобы деньги не сгорели, аферисты требуют срочно перейти по ссылке для верификации счета или назвать код из СМС, якобы для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету госуслуг или крадут деньги со счетов жертвы. Уточняется, что целевой группой данной схемы являются семьи с двумя и более детьми. С 1 июня социальный фонд действительно начал прием заявлений от них на возврат уплаченного НДФЛ с 13 до 6%. Подчеркивается, что подача документа происходит только через верифицированный личный кабинет госуслуг, МФЦ или отделение соцфонда. Столичные школьники завоевали награды на 8-м Минском открытом роботурнире. Победителями стали 49 москвичей из 26 команд, которые показали высокие результаты в 14 дисциплинах. Они получили 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград, а также одну номинацию. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. Всего за победу боролись более 450 участников, из которых свыше сотни представляли Москву. Конкурсантам было необходимо продемонстрировать навыки в программировании, робототехнике, электронике, механике и умении коллективно решать задачи. Тем временем российский каноист Сергей Свинарев завоевал золото на чемпионате Европы в Португалии. Он победил на дистанции 200 метров в состязании каноэ-одиночек. Свинарев финишировал с результатом 38,279 секунды. Об этом пишет ТАСС. Вторым стал испанский спортсмен с отставанием на 75 тысячных секунды. Третье место занял участник из Белоруссии. Курс доллара на праздничные дни и понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань стоит 10 рублей 61 копейка. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Жизнь – это путешествие, и самое смешное, что нам никогда не сообщают, куда именно мы направляемся. Евгений Григорьев открыл новый час с песней «Удивительная жизнь». Очень красивое начало часа уготовано для нас с вами. Любовь Успенская, Григорий Лепс, Сергей Наговицын, группа «Воровайки». Ну а прямо сейчас нам красивые воспоминания подарит дуэт от Александра Розенбаума и Ирины Аллегровой. Радио «Шансон» сложно потерять и легко найти. Так что оставайтесь с нами ради отличного настроения.

Если бы мы заменили оружие гитарами, то мир стал бы концертом. Вот что интересно. Гитара – одна из самых востребованных инструментов для обучения детей. В некоторых странах даже наблюдается рост интереса к этому классическому инструменту, особенно в академическом и фолк-музыке. Продолжаем благодаря музыке познавать из жизни артистов. Григорий Лепс «Чувство» кинул на алтарь. Давайте послушаем, как он это сделал.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: А вопросишь в долг, я займу.

Настоящая женщина проводит выходные в шумной компании пылесоса и стиральной машины. Радио «Шансон».

0: Мама – это вообще энциклопедия жизни. И как жаль, что подростки отвергают авторитет той, которая желает только хорошего. Сергей Трофимов передает музыкальную эстафету Александру Маршалу. Давайте вместе полистаем школьный альбом ради красивых воспоминаний.
1: Часто вспоминая о былом,

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

и в официальных группах ВКонтакте и Одноклассники Радио Шансон. Настало время расставания. Меня зовут Ольга Шатрова. Благодарю вам, что скрасили эфир общением и своими добрыми пожеланиями. Ну что ж, с нетерпением начинаю ждать новых встреч. Ну все, пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки. Каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
6: Значит, опять домой.

0: часом.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Чтобы защитить персональные данные в интернете, россиянам стоит закрыть от посторонних профилей в соцсетях и не афишировать свои геометки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД. Уточняется, что подобным образом гражданам удастся сохранить персональные данные от взломов. Также рекомендуется использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах. Тем временем большинство россиян не проверяют адреса сайтов при онлайн-покупках. Лишь каждый седьмой всегда внимательно смотрит на доменное имя перед оплатой. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что 71% респондентов обращают внимание только на знакомое название бренда и не проверяют ссылку целиком. 58% покупателей смотрят прежде всего на внешний вид сайта, а не на адресную строку. 39% опрошенных считают, что сайт точно безопасен, раз находится в поисковой выдаче. При этом эксперты рекомендуют перед оплатой покупок проверять адрес сайта целиком, обращать внимание на незначительные изменения в написании бренда и наличие HTTPS-соединения. В Мурманской области создадут систему помощи морским животным. Такая идея возникла после успешной операции по спасению краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в веревках. Об этом сообщил проректор Мурманского арктического университета и руководитель спасательной операции Антон Юрманов. По его словам, новая система должна будет обеспечить оперативное, межрегиональное и межведомственное взаимодействие при спасении китообразных и других морских животных. Напомню, горбатого кита обнаружили у деревни Териберка. Животное было серьезно травмировано, веревка блокировала оба грудных плавника, из-за чего кит мог двигаться и кормиться только за счет хвоста и всего тела. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов, местами слабый дождь. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

не знаю, все ли московские улочки полила прошедшая недавно гроза. И такой, знаете, приличный ливень. То есть это не тот слабый дождик, который нам обещали. Но в любом случае стало посвежее. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Зовут меня Юлия Степанова, 18.07 в столице. Все для вас, дорогие. И прямо сейчас будет петь Стас Михайлов свой незабвенный и играющий в свое время из всех утюгов хит. А еще раз всем здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Снять усталость и получить заряд музыкального позитива и творчества можно, присоединившись к фестивалю «Бархатный шансон». Радио «Шансон» приглашает всех, кто любит наши песни, на фестиваль «Бархатный шансон», ежегодный любимый. Душевная встреча звезд и слушателей пройдет на берегу Средиземного моря в Турции с 24 по 30 октября. Это отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Состав звезд, можно познакомиться с ним на сайте radioshanson.ru, но скажу лишь, в этом году с нами Михаил Шафутинский. Для лиц старше 12 лет все это дело, но только в июне особое предложение для семей. При бронировании в июне дети до 12 проживают бесплатно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
8: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
9: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Крайнее выражение музыкального веселья есть на радио «Шансон». Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», на которую мы вас и приглашаем. Она состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену лайф-арены выйдут и легенды радио «Шансон», и новые, и уже полюбившиеся звезды. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Павал. Из новых Татьяна Куртукова, Чепик, Хула, Шаман даже посетит наше мероприятие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. 12+.
1: И белый дым от сигарет, в который раз в один конец

0: тебя, до тебя буду ждать.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. С начала века. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Для тех, кто изголодался по самому динамичному танцевальному шансону, хорошие новости. Следующие два часа на радио «Шансон» программа «Эх, разгуляй». Танцуйте, веселитесь вместе с нашими песнями. Я, Юлия Степанова, желаю вам отличного вечера и вернусь к вам в 21 час уже в программу «Только для вас». Сергей Любавин будет петь нам прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Неделя бюджетного летнего отдыха за рубежом для российских туристов обойдется минимум в 100-150 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Так, в очень бюджетные отели Турции категории 3-4 звезды во второй половине июня можно улететь из Москвы на 7 ночей за 110 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием «все включено». Дешевле получится отдохнуть в Египте. Здесь за 120-140 тысяч рублей на двоих можно выбрать уже пятизвездочный отель. Из азиатских направлений наиболее экономичным будет китайский остров Хайнань, где лето считается низким сезоном из-за высокой влажности и периодических дождей. Однако вода в море прогревается до 29 градусов. Тем временем в Москве в ближайшие 5 дней ожидается похолодание. Температура воздуха в столице опустится на 1-2 градуса ниже климатической нормы. При этом на фоне текущей жары она снизится на 10 градусов до 20. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, в воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Georgia. Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Говорила мама мне много лет назад, не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад. Только, мама, все равно я в горсад пойду, с пацанами медный грош.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российский топливный союз опроверг дефицит бензина в столице. Как пишет агентство «Москва», в РТС заявили, что информация о возможных перебоях на АЗС не соответствует действительности. Автозаправочные станции в городе обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме. Ранее в СМИ писали, что на отдельных московских заправках якобы ввели лимиты на топливо. Сообщалось об ограничении на один чек от 20 до 100 литров АИ-92, АИ-95 и дизеля. Сроки бракоразводного процесса в России призвали увеличить минимум в 2 раза. Если в семье есть дети, развод должен растянуться с 3 до 6 месяцев, в остальных случаях с 1 до 3. С такой инициативой выступила сенатор Наталья Косихина, пишет газета «РУ». По ее мнению, сейчас процедура развода в стране слишком быстрая. Многие решения принимаются необдуманно. Иногда люди начинают жалеть о разводе, когда юридически семья уже разрушена. Косихина подчеркнула, что власти должны делать все для сохранения семейных ценностей и снижения количества разводов. В Краснодаре за сутки выпала полуторамесячная норма осадков 90 мм. Специалисты выявили подтопление проезжих частей на более 30 участках автодорог. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сотрудники Краснодар-водоканала откачали более 500 кубометров воды. В воскресенье они продолжат работу до полной откачки. Тем временем около 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни. Это составляет от трети до половины от нормы июня, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, завтра в столице пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура будет близка к климатической норме от 20 до 22 градусов. Дожди продолжат идти до среды. В четверг влияние циклона начнет слабеть. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый, свежий, дождливый вечер в Москве сегодня. Начинается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Жду ваши подписи в сообщениях. Представляйтесь, пожалуйста, и не стесняйтесь называть имена тех, кого вы приветствуете и поздравляете, конечно. Наш номер плюс 7 909 955 103 и 0, мессенджер «Макс», смс-сообщения и все доступные мессенджеры. Сегодня 13 июня. День рождения Геннадия Жарова. Наш добрый друг, замечательный человек, артист, чьи песни для многих стали по-настоящему близкими, родными, душевными, наполненными особым теплом. Такими они остаются и сегодня. Геннадия Викторовича нет с нами уже 5 лет, но его музыка по-прежнему звучит на радио «Шансон». Сегодня 77 лет со дня рождения артиста. Конечно, помним, конечно, любим и, конечно, слушаем. Геннадий Жаров начинает сегодня программу.
3: Я не знал, что с весной приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди, а теперь в потолок. Ты гляди, не гляди, и умом понимаешь, судьбой не шути.

0: Наши любимые Михаил Шуфутинский и Маша Вебер в программе «Только для вас». Пишите +7 909 955 103 0, не забывайте о подписи. Здравствуй, дорогое радио, с днем рождения нашу доченьку. Анечка, с днем рождения, дорогая. Пусть жизнь твоя будет, как в сказке. Здоровье принесет Айболит, желание исполнит золотая рыбка, сладости и веселые настроения подарит Карлсон. Всегда рядом будут добрые и надежные друзья, а мы, твои близкие, поддержим тебя в любую минуту. Твой папа Сергей и Ольга. Здравствуйте, дорогой радио Шансон. Хотим поздравить нашего папу и мужа Владимира из Молдовы с днем рождения. Наш любимый, самый добрый, самый сильный, замечательный, самый лучший муж и папа. Желаем тебе здоровья, сил, молодости на много лет вперед. Верить в себя... А мы всегда будем рады быть твоей опорой и поддержкой. Мы тебя очень любим. Твоя жена Надежда и дети Даша и Вова. Поздравляю маму с юбилеем. Маму зовут Татьяна. Желаю крепкого здоровья, много радостей в жизни, никогда не унывать. Пусть жизнь будет наполнена яркими красками. Мы на даче празднуем. Дочь Любовь, город Тула. Ну и правильно делаете, что на даче, правильно делаете, что празднуете. И здорово, что написали об этом на радио Шансон. Пишите и вы. Программа «Только для вас» продолжается.
1: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Кто-то хочет счастья, а у кого-то оно уже есть. Шансон. Завтра день рождения моего любимого мужа Тарасенко Михаила. Сегодня паримся в баньке, а завтра его фирменный плов. Люблю. Какое счастье, что ты у меня есть, жена Оксана. Милые, мы с сестрой Валентиной и братом Павлом душевно проводим вечер. Любимые мои, люблю, ценю, благодарю. Зинаида. Как здорово, когда родные люди собираются вместе, правда? И еще и слушают песни «Радио Шансон». Привет, любимое радио, всех субботним вечером. Передайте привет моей трудяжечке, жене Железовой Анечке. Пока я готовлю чай, она поливает и кормит помидорки и огурчики. Поставьте хорошую песню, постоянный слушатель Константин из Луганска. Шансон, отдыхаем на даче всей семьей. Хотим передать привет всем и пожелать хороших выходных. Семья Бруйковых, Синюковых, Астаховых и Бекаури. Вот как много вас там собралось-то. Здорово. Шансон, хочу поздравить с днем рождения Тюрину Наталью Александровну. Желаем от всех родных и близких здоровья, счастья, успехов в делах, в работе. И лично поздравляет Петров Александр из Твери. Прошу поставить песню Михаила Круга «Мадам». Песня уже в эфире. Программа только для вас продолжается. +7 909 955 103 и 0. Подписывайтесь, пожалуйста.

добрая песня о добром городе в исполнении Александра Буйнова в программе «Только для вас». Продолжаем. Напомню, номер +7 909 955 103 и 0. Не забудьте о подписи и пишите активнее, потому что время летит быстрее, чем хотелось бы. Шансон, мы отдыхаем в Череповце, деревня Горка. Тут любимый друг Валерка, дядя Витя, Илья. А также привет у Медику, Дэну, двум Алинам и всем, кто меня узнал. Саня Фетисов написал. Передаю привет своей семье, бабушке, Надежде и дяде Денису. Жду не дождусь, когда к вам приеду на лето. Ваша Адель. Привет моей любимой жене Инне. Я ее очень люблю. С уважением, Антон. Здравствуйте. Семье Блохиных и Цапановых из города Владимира. Привет. Детям Лане, Мире и Игнату. И соседям Лягиным привет от Юлии. Любимый радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего любимого брата Потарыкина Олега Юрьевича. Здоровья, семейного благополучия, долгих лет. Наталья, Сергей, Юля и Артем. Следующий привет всей деревне Горловка Владимирской области. Хочу поставить нашу любимую песню «Я куплю тебе дом» группы «Лесоповал». С любовью, сосед Володя.

Михаил Бублик в программе «Только для вас». Шансон, передайте привет моему любимому супругу, который завтра уезжает на работу. Уже скучаю очень сильно. Люблю тебя. Твоя бусинка. Добрый вечер. Огромный привет всей семье Воскресенских. Цветик, не зли Костю. От Константина послание, предупреждение. Шансон, кушаем, едим свеженький плов в деревне с вишни. Значит, тут вот распиваем вишневый компот. Привет Лехе Полосину, семье Нарышкиных, Рощупкиных от Григория. Уважаемое радио, передайте, пожалуйста, привет моим соседям по даче. Наташе и Диме от соседки Марины. Люблю отдыхать у вас. Добрый вечер. А у нас сегодня огромный праздник. У нас состоялась встреча одноклассников. 40 лет после окончания школы. Еще раз хочется сказать всем одноклассникам большое спасибо за встречу, за дружбу и за прекрасный праздник. Сообщение от Нины. +7 909 955 1030. Не забудьте подписаться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: только любовь.
1: Тамара Кутидзе «Только любовь». Привет любимому Новожилову Юрию. Любимый, мое сердце принадлежит только тебе. Люблю тебя с невероятной силой. Твоя Кристина. Любимое радио, передайте привет Оксане Тигренку. Не злись, пожалуйста. Ты самая лучшая девочка. Мне так не хватает тебя. Скучаю и люблю. Прости меня, Валерон, Тверь. Юле Блохиной и Лене Цапановой от любящих мужей Владимира и Алексея привет. И радио «Шансон», который делает нас сильнее, веселее и роднее. Ох, спасибо. Любимое радио, хочу поздравить с 40-летием свою доченьку Шарапову Екатерину. Крепкого здоровья, любви, счастья, мира, благополучия. Очень любим тебя, родная девочка. Мама и папа Хайреддиновы, сестра Наталья и семья Натальи. И все-все близкие и родные. Город Дедовск. По этому поводу нам споют Александр Розенбаум и Ирина Аллегрова. Программа «Только для вас» пока продолжается.

0: Машечка, наше время. У, где ты? Завтра уже будет еще одна программа только для вас в 15 часов и в 21 час по московскому времени. А сейчас потороплюсь. Шансон с 53-летием Амирова Александра Мухтаровича. Поздравления от Панина Сергея. Большой привет любимой семье Сидорович, мужу Василию, детям Никите, Данилу и Милане, от мамы и супруги Вероники из Анапы. Всем привет. Добрый вечер. Поздравляю свою жену Исайкину Ирину Петровну, директора редакции газеты «Пульс», с занесением коллектива редакции на районную доску почета. Муж Сергей поздравляет. Ну, а я пожелаю еще всем перечисленным и премию бы хорошую. А на этом все. Услышимся в следующем часе.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной

0: тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру и тут про таких не пою.
1: Радио «Шансон».

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

Блузки, кантики, бантики и все курносые носы, а также другие наряды и так далее. Ждем, ждем всех слушателей радио «Шансон» на ежегодную всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Одевайтесь повеселее, поудобнее, особенно если вы собираетесь купить билеты на танцпол, они самые доступные. И потанцевать можно, в общем, оторваться так вот по-нашему, по-шансонному. Для зрителей старше 12 лет. Ну а на сцену выйдут и звезды, мэтры радио «Шансон» и молодые артисты. Добрый вечер. У микрофона Юлия Степанова.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Радио.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

учетом длинных выходных, ну, чего дома-то сидеть. Леонид Телешев в эфире радио «Шансон». Спасибо вам за компанию. В этом часе нам посчастливится услышать Любовь Успенскую, Вику Ветер, Стаса Михайлова, Вику Цыганову, Сергея Трофимова, заслуженного артиста Российской Федерации. Так, Леонид Телешев только что. Дальше «Молодежь», Алекс Лим, «Целый мир» на радио «Шансон». Добрый вечер.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: О,

0: Уаз строит, строит для чемпионов. Уаз строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
4: ТЦ «Порт».

0: с собой и темперамент, и азарт песен радио «Шансон». И прощаюсь с вами до завтрашнего полудня. Вам огромное спасибо за компанию. Желаю вам приятного продолжения, приятных выходных. У микрофона была Юлия Степанова. Михаил Задорин только что в эфире. Пока-пока.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: же было залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.
1: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду.

0: не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблок дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Радио «Шансон».

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

грязная, поганая, прямо у ворот. Пусть и к той черемухе тропка не ведет. Пусть и к той черемухе.

0: Радио Шансон.
1: Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, ну что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, остальное Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Мать, а мать!
2: Ну чё ты?
1: Нету мочи.
2: Да ты чё, я что ли не хочу?
1: Мать, а мать!
3: Гляди, он наш сыночек.
1: Мать, а мать, ей Богу закрещу.
2: Да ты чё, сейчас выйти-то некрасиво.
1: Мать, а мать, нет мочи, мать, а мать!
2: А я предупреждала, меньше пива.
1: Мать, а мать, все, больше не сдержать. Горько!
4: Тамада.
5: Вот это речь не мальчика, а свекра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрые.

0: Минуточку внимания, господа. На снег пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов.
1: Звезда. За милых дам, за милых дам.
0: Жених, я сейчас кому-то в рожу дам. Ты че, Витек, ведь мы ж сидим в палас отделе. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палас. Но мы ж культурные, братки, на самом деле.
1: Тамада.
0: Друзья, сегодня праздник.

0: будете смеяться, господа.
1: Но нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов.
0: Звезда.
2: Подружки мои, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
1: Тамада, наверное, надо штемпель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить. Подарки, поднесенные подружке.

Корфидор Палыч. Встает человек, вынимает автомат, стреляет в потолок. Все залезают под стол.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: тобой народ.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Шансон.
1: Ночка, лунная. Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.